ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯋꯥꯉꯨꯔꯣꯟꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯡꯐꯝꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯕꯨ ꯅꯩꯅꯔꯤꯕ ꯁꯩꯁꯛ ꯑꯃ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫ ꯁꯩꯁꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯤꯔꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯑꯃꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ, ꯄꯟꯊꯨꯡꯐꯝ ꯈꯪꯗꯅ ꯀꯛꯉꯥꯎꯅꯔꯕ ꯏꯄꯥꯛꯇ ꯇꯥꯎꯕ ꯍꯤꯖꯥꯎꯒꯨꯝ ꯉꯥꯎꯔꯤꯕ ꯊꯃꯣꯏ ꯑꯃ, ꯑꯁꯩꯕꯅ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯜꯂꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯄꯨꯝꯐꯝ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ, ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯀꯥꯞ ꯃꯁꯤꯡꯕꯨꯁꯨ ꯊꯤꯔꯤ ꯀꯥꯏꯅꯔꯝꯗꯥꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯒꯤ ꯏꯄꯥꯛꯇꯒꯤ ꯍꯣꯡꯒꯠꯂꯛꯄ ꯁꯩꯁꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯇꯤꯡꯀꯣꯛ ꯕꯦꯟꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯏꯍꯨꯜ꯫

Шапрача мына кохе косо пети шионда. Андале хема кредзи но ошыр каже шапра. Шапра о ки ожао и оме косо пекши ашапра. Шапра ке лича жило пети продзи кошу. Кошуго ути и косоджи кавалето. Нето е жоэ и омэнон джили кеджи. Кеджи о ке они и веши кети онда. Онда о жоэ о жаони кашеши кети онда. Онда о жоэло э и чамэ оно тоцы бушы. Бушы ма креопу тоцы эно бушыле хитасы шули кенджи. Кенджи о шэмикры пуэйне пупэ кола пупэ. Пупэ о цукали креопу каликры сэнто пэ калиэсы. Эсэ ма креопу шипу чарра опеко цзоофэхэ цзоосэ а дэнонду. Нонду ма креопу тоцэ эно бушэ. Бушэ ма кре цзэ куа тилье шиджико шинджи ликэнджи. Кеджи о шемикры, пупе микры, люкуэ пипре, кота шинджи, ликинджи. Кеджи о шокола, пупе, кола по пипре, кота шинджи, ликинджи. Маша коно о фута шозы накалишы. Маша коно и чуя кадзи и крыбушы. Чижуэ коно и чуя жэджи и крыбушы. Маша коно и чуя кадзи мэ и бурэ бука крывычаре. Чижуэ коно и чуя жэджи мэ и бурэ бука крывычаре. Акаджио чинобу кахэн крыжоле хо, орюно хо кахэн крыжоле. Арэджио чинобу кахэн крыжоле мо, лэмо орюно хо кахэн крыжоле ре. Акаджи ниэ о маякры мэ саши онда. Онда айе о маякры мо саоле мо. Лемо шу дусы шу вукори тоцу лено ахэн. Ахэн ко фумоли ненито мо иноцу мо лере. Акаджи хофуре лэхо фубабо кокорелее. Арреджи хонфусы няно кахэн фубабу кокоре лэше. Лэше амэ и чуя кадзи лалима дао мэти коно. Коно фу чикры мэти косы сахон.